0: Привет, дорогие друзья, это радио Микс ФМ. Добро пожаловать. Новый день, новые свершения. С вами в компании Настя Абрамова. Добавляем громкость в приемниках и отправляемся покорять этот вторник. Вместе с нами это сделают Деми Ловато, Стивен Родригес, Ани Камози. Чуть позже присоединится, и мои коллеги расскажут о погоде прежде всего.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс ФМ. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 42-12.
4: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45-66-75.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс ФМ.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: привет только что проснувшимся и давным-давно действующим огромный салют. Это 102.7. Начало дня положено наилучшим образом. Все потому, что вы на Микс FM, с вами лучшая музыка. Скоро в эфире Макс Битстоун. Чуть позже Good Boys, далее The Score. Перед этим небольшая реклама.
1: Реклама на Микс FM.
2: Она за Микс. Другая музыка на Микс FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Микс FM.
3: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Луненберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
4: Аудитория 16+.
5: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
6: Телефон 8 800 333 69 37.
7: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Микс FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: дорогие друзья, приятно услышать с вами на волне 102.7. Сейчас мои коллеги спешат поделиться информацией о погоде. Далее в эфир ворвется музыка.
1: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов.

0: тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс FM.
2: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
1: Реклама на Микс FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

Mix FM. Mix FM. Слушайте лучшее. Alexander, girl, I know what you like.

0: 11 часов утра в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гуриев. В России с 1 сентября начнется маркировка средств гигиены. Правительство Российской Федерации утвердило обязательную маркировку зубных щеток, мочалок, салфеток и других средств гигиены. С 1 сентября участники оборота должны зарегистрироваться в системе «Честный знак», а с 1 октября стартует нанесение кодов на продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий. Уточняется, что нововведение охватывает широкий спектр гигиенических товаров. Бумажные полотенца, платочки, ватные палочки, зубные нити, расчески, пинцеты, щетки для волос, помазки для бритья, пемзу, массажные аппараты, маникюрные наборы и другие принадлежности. В Госдуме предложили платить за отопление по показаниям приборов учета. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести поправки в Жилищный кодекс Российской Федерации, чтобы жители многоквартирных домов могли оплачивать отопление исключительно по показаниям индивидуальных приборов учета, независимо от решения общих собраний собственников и органов власти субъектов Российской Федерации. Миронов пояснил, что текущая схема расчета платы за отопление учитывает множество факторов, включая решения собственников и региональные нормы. По его мнению, это создает неоправданные сложности для граждан. В Госдуме предложили продлить налоговый режим для самозанятых до 35 года. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил продлить срок действия специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» до 2035 года. Письмо с предложением депутат отправил на имя премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина. Гусев также предложил увеличить с 2027 года предельный размер годового дохода самозанятого до 3 миллионов рублей и рассмотреть возможность ежегодной индексации лимита с учетом инфляции и изменения социально-экономических условий. По мнению депутата, такие меры помогут предпринимателям планировать свою деятельность на долгий срок и сохранять преимущества режима. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Большинство слушателей Микс ФМ уже бодрствуют, я полагаю, более того, все уже на работе, поддерживаем боевой дух лучшей музыкой на Микс ФМ. Ее огромное количество поделюсь обязательно после рекламы и прогноза погоды. Bring Me The Horizon, Calvin Harris и еще больше ваших любимых музыкальных исполнителей. Делайте громче, все услышите.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
6: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене театра драмы.
7: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс ФМ.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: приемник громче, настроение ярче. Это совершенно точно вам могу сказать. Тогда серые рабочие будни будут яркими и насыщенными, хотя летом с этим проблем быть не должно. Сейчас небольшая реклама, и сразу после TLC, Chocolate Puma, а также Джейсон Дерула.
1: Реклама на Mix FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
2: Нас сейчас нет дома. Это автоответчик. Оставьте сообщение после сигнала, а лучше приезжайте к нам. Мы отдыхаем в парке аттракционов Skyland на набережной. Тут непередаваемая атмосфера с утра до самого вечера. Новые аттракционы и самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения.
3: Приходите все вместе, с семьей, с друзьями, с любимыми. Получите незабываемые впечатления, яркие воспоминания, невероятные эмоции. Парк аттракционов Skyland на набережной Амура. Лучше дома не скучайте, а в Skylandе отдыхайте.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Луненберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
7: Аудитория 16+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: привет всем, кто только что присоединился. Это Микс FM, музыкальное продолжение следует. А прямо сейчас полезная информация, что с погодой в городе, узнаем.
1: Погода на Микс FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
6: «Губерния» в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

Микс FM. Слушайте свежее. Слушайте лучшее. Слушайте лучшее.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гуриев. В России с 1 сентября начнется маркировка средств гигиены. Правительство Российской Федерации утвердило обязательную маркировку зубных щеток, мочалок, салфеток и других средств гигиены. С 1 сентября участники оборота должны зарегистрироваться в системе «Честный знак», а с 1 октября стартует нанесение кодов на продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий. Уточняется, что нововведение охватывает широкий спектр гигиенических товаров. Бумажные полотенца, платочки, ватные палочки, зубные нити, расчески, пинцеты, щетки для волос, помазки для бритья, пемзу, массажные аппараты, маникюрные наборы и другие принадлежности. Общероссийская организация малого и среднего бизнеса «Опора России» попросила приостановить дальнейшее понижение порога годового дохода для плательщиков НДС и проанализировать последствия уже принятых мер. Об этом рассказал президент организации Александр Калинин. Письма с таким предложением были направлены президенту и представителю правительства. Речь идет о сохранении действующего порога 20 миллионов рублей. Как пишут ведомости, источник, близкий к правительству, подтвердил получение письма. Предложение направлено для проработки в МинЭК. В МВД предупредили о рассылках сообщений о фиктивных выплатах. Мошенники рассылают в мессенджерах и по почте сообщения о государственных выплатах в честь Дня России. Сообщения перенаправляют пользователей на фишинговые ресурсы, имитирующие интерфейс портала госуслуги или несуществующего единого центра выплат. Как пояснили в министерстве, рост активности преступников в предпраздничный период обусловлен тем, что у россиян из-за положительных эмоций от праздника снижается критическая оценка поступающей информации. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию с сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портал губерния.ком.
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: Добрый день, дорогие друзья. Движемся далее под лучшую музыку Mix FM от Ширан, Дэдди Янки, Чарли XCX. На очереди мои коллеги перед этим расскажут о погоде.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Лунинберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
4: Аудитория 16+.
5: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Mix FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: только что присоединившимся. Это Mix FM, лучшая музыка рядышком. Сразу после рекламы Кобра Старша, Плизо, группа Maroon 5. Впереди еще больше классных музыкальных исполнителей.
1: Реклама на Mix FM.
2: Mix Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
3: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
4: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Доброго дня всем, кто настроился на частоту 102.7 FM. Мы движемся вперед, лучшая музыка рядышком и полезная информация тоже, что с погодой в городе, узнаем от моих коллег.
1: Погода на Микс FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс FM.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на Микс FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Час дня в Хабаровске.

0: Он пояснил, что текущая схема расчета платы за отопление учитывает множество факторов, включая решения собственников и региональные нормы. По его мнению, это создает неоправданные сложности для граждан. Росстандарт принял ГОСТ на проверку устойчивости автомобилей. В России утвержден национальный стандарт на проверку устойчивости транспортных средств на основе различных испытаний. Об этом свидетельствует соответствующий документ Росстандарта. Новый ГОСТ устанавливает методы испытаний для легковых и грузовых автомобилей, а также прицепов. Одной из ключевых проверок станет тест на стабилизацию, в ходе которого специалисты оценивают способность машины возвращаться к прямолинейному движению после маневра. Транспортное средство разгоняют, поворачивают рулевое колесо для планового разворота, после чего отпускают руль. Ранее в Росстандарте заявили, что речи о запрете праворульных автомобилей в России не идет. Там допустили, что некоторые изменения могут быть внесены в соответствующие ГОСТы в этом году, из-за чего будет сложнее подтвердить соответствие праворульных машин установленным требованиям. 57% компаний Дальнего Востока увеличили зарплаты сотрудникам. Более половины компаний, 57%, на Дальнем Востоке увеличили фиксированную часть зарплат сотрудников в первой половине этого года. Еще 38% сохранили уровень окладов на прежнем уровне. Это выяснили аналитики ХХРУ. Чаще всего об увеличении окладов заявили представители энергетической отрасли, где выплаты повысили 50% организаций, а также производители продуктов питания 48% и телекоммуникационные компании 46%. Следом идут медицина и фармакология 44%, электроника 39%, а также образование, финансовый сектор, услуги для населения и нефтегазовая отрасль. В этих отраслях оклады выросли у 36% работодателей. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
1: Реклама спонсора. Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Друзья, вы на Mix FM, это автоматически предвещает вам бодрое продолжение дня. Приятного аппетита тем, кто обедает, а мы спешим поделиться информацией о погоде. И сразу после рекламы Doja Cat, Gala, Gunnery Panel представит свои лучшие композиции. Делайте громче, не стесняйтесь.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
4: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
5: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Лунинберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
6: Аудитория 16+.
1: Реклама на Mix FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.
8: Some people are a lot like clouds, you know.

0: 'Cause life's so much brighter when they go.
1: Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

0: Вторая половинка дня уже в самом разгаре. Небольшая реклама. Прямо сейчас и сразу после лучшая музыка для бодрого продолжения вторника. Flow Rider, а также группа Айова уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM.
2: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты. Лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене театра драмы.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Сегодня вторник, это значит, что вечером на Mix.fm вы сможете услышать новинки музыкальных чартов ровно в 20.00 программы Mix по-новому, уже известные будущие хиты. Мы послушаем вместе.
1: Погода на Mix.fm.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Mix.fm.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Mix.fm.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Mix.fm.
7: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: количество водителей и пешеходов и 31 тысяча квадратных метров новой разметки, а также перильные ограждения. Единые правила оказания медпомощи начнут действовать в аэропорту Хабаровска. Минздрав утвердил порядок организации оказания медицинской помощи в аэропортах, в которых пассажиропоток превышает 39 тысяч человек в месяц. Приказ вступает в силу 1 сентября этого года. Согласно тексту документа, владельцы аэровокзалов обязаны организовать функционирование фельдшерских здравпунктов. Их наличие поможет оказывать экстренную и первичную медицинскую помощь на всей территории аэропорта круглосуточно. При этом в медицинских точках рекомендуют предусмотреть помещение для ожидания, процедуры, дурную, кабинет заведующего пунктом и кабинеты с рабочими местами. Количество здравпунктов определяется оператором аэропорта. Приказом предусмотрено оказание скорой, в том числе скорой специализированной помощи, выездными бригадами. Однако время доезда до аэропорта такой бригады не должно превышать 20 минут. Бесплатно посетить третью неделю молодежного туризма могут жители и гости Хабаровского края. Организатором проекта выступает Туристский информационный центр при поддержке регионального министерства туризма. Мероприятия пройдут с 22 по 28 июня. Стать участником смогут жители и гости нашего региона в возрасте от 14 до 35 лет. Чтобы посетить третью неделю молодежного туризма бесплатно, нужно предварительно зарегистрироваться на сайте hubtravel.ru. Главной особенностью программы этого года станет расширение географии мероприятий. Впервые они пройдут не только в Хабаровске, но и в Комсомольске-на-Амуре, а также в Комсомольском районе.
1: Курс валют.
0: Официальный курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 27 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 78 копеек, 100 японских йен 45 рублей 69 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
1: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: После небольшой рекламы и прогноза погоды в эфире Mix FM лучшая музыка для вас, друзья. Деми Ловато, Mono Mind, Дэвид Гетта и Тедди Свимс уже на очереди.
1: Погода на Mix FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северный, слабый. Реклама на Mix FM.
2: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: В общем и целом, день продвигается неплохо, но здесь на волне Микс FM абсолютно точно все хорошо. Ну а что еще нужно для счастья? Прекрасное настроение и музыка для поддержания рабочего духа. Ее мы с радостью вам предоставим. Real to Real, Джасмин Томпсон, а также Паркер Мэтьюс уже на очереди.
1: Реклама на Микс FM.
2: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
5: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Луненберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
6: Аудитория 16+.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Еще один рабочий час пролетел незаметно. Это все потому, что под музыку Mix FM все дается легко и непринужденно. Сейчас расскажем о погоде. И после рекламы отправимся далее покорять музыкальные вершины.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Нас сейчас нет дома. Это автоответчик. Оставьте сообщение после сигнала, а лучше приезжайте к нам. Мы отдыхаем в парке аттракционов Skyland на набережной. Тут непередаваемая атмосфера с утра до самого вечера. Новые аттракционы и самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения.
4: Приходите все вместе, с семьей, с друзьями, с любимыми. Получите незабываемые впечатления, яркие воспоминания, невероятные эмоции. Парк аттракционов Skyland на набережной Амура. Лучше дома не скучайте, а в Skylandе отдыхайте.
5: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
1: Реклама на Mix FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 3 часа дня в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального значения снят на территории Хабаровского края. Это связано со стабилизацией пожарной обстановки на землях лесного фонда. Одновременно с этим Министерством лесного хозяйства и лесопереработки края отменен запрет на пребывание в лесах, расположенных на территории региона. При этом на территории всего края открыт пожароопасный сезон и продолжает действовать особый противопожарный

0: Сезон летних лагерей начался в Хабаровском крае. Более 70 тысяч детей отдохнут в загородных и дневных лагерях региона. Губернатор нашего края Дмитрий Демешин утверждает, что масштабная оздоровительная кампания поможет детям провести лето интересно и с пользой. Развитие детских лагерей и проведение тематических смен проходит в рамках реализации нацпроекта «Молодежь и дети», который инициирован президентом России Владимиром Путиным.
1: Курс валют.
0: Официальный курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 27 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 78 копеек, 100 японских йен 45 рублей 69 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
1: Реклама спонсора.
2: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Привет, дорогие друзья, это Mix FM. Рада сообщить вам, что до конца рабочего дня остается совсем немножко времени. Громче приемник включайте, и оно полетит с космической скоростью и бодро, и весело. У нас в плане сейчас узнать, что с погодой будет завтра, и сразу после рекламы Дэвид Гетта и Сиа, Аврил Лавина, а также Мелани Си.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
5: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
6: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене театра драмы.
7: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет, дорогие друзья! Под музыку Микс ФМ очень приятно проводить второй по счету рабочий день на неделе. Оставайтесь с нами. Скоро в эфире Ариан Гранде, Шугу Бэйбс, также Джуси Смолт и Питбуль в совместной работе. Перед этим небольшая реклама.
1: Реклама на Микс ФМ. Another Mix. Другая музыка на Микс ФМ. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Микс ФМ.
2: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Луненберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
3: Аудитория 16+.
4: Компания «Топол Эко» предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Реклама на Микс ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: сейчас выясним, что с погодой будет завтра. И сразу после рекламы по традиции возвращаемся к музыке. Собственно, она нас всех и объединила.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс-ФМ.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
6: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс-ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 4 часа дня в Хабаровске. Новости.
1: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. Реконструкция дамбы Южного округа активно идет в Хабаровске. Ремонтные работы на этом новом гидротехническом сооружении стартовали в конце мая. На первом этапе рабочие начали укладывать асфальт на бетонные плиты на верхнем ярусе дамбы. Сейчас новое покрытие появилось примерно на половине дамбы от входа в Амурский затон напротив торгового центра Броском Молл почти до улицы Солженицына, где начинается микрорайон Строитель. Дальше в сторону Южного микрорайона асфальта пока нет. С двух сторон от входа в Амурский затон, где в будущем должен появиться мостик, с одной части дамбы на другую уже появилась новая брусчатка. Кроме того, на верхнем ярусе дамбы в одном месте началась укладка прорезиненного покрытия будущей беговой и велосипедной дорожки. Рядом с этим местом недавно была установлена скамейка для молодоженов, на которой есть надпись «У хабаровчан горячее сердце». Краевые власти обещают завершить реконструкцию дамбы в сентябре этого года. Водные сообщения между Хабаровским краем и ЖАО ХЭ приостановят. Росгранстрой предупредил о временных изменениях графика работы смешанного пункта пропуска Покровка ЖАО ХЭ. На этой неделе его работу приостановят на 3 дня. Во время приуроченных к празднованию Дня России длинных выходных погранпереход между Хабаровским краем и КНР будет закрыт. Режим работы изменится с 12 до 14 июня. Пассажирам и компаниям-перевозчикам рекомендуют тщательно планировать поездки. Дать название новой улице предложили жителям Верхнебуриинского района. На карте Чикдамына она появится на месте, где сейчас возводят малоэтажный жилой комплекс. Индивидуальные дома в рабочем поселке начали возводить в прошлом году. Завершить их строительство планируется в конце этого года. Ранее в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия рассказали, что на создание комплекса выделено 265 миллионов рублей, большая часть которых из федерального бюджета. Жилая площадь каждого из домов 72 квадратных метра. Поселятся в них работники социальной сферы со своими семьями. Проживать они будут по договору найма, но затем смогут выкупить дома. Жилой комплекс будет подключен к централизованным сетям. Там установят освещение, обустроят подъездную дорогу. Название для новой улицы должно быть коротким. В администрации Верхнебуриинского района предложили связать его с местностью, историей, природой, семейными ценностями и столетием района.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 27 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 78 копеек, 100 японских йен 45 рублей 69 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Дорогие друзья, сейчас небольшой перерыв для рекламы и прогноза погоды. И снова включимся в прослушивание лучших музыкальных треков современности. Зафия Скотт, Луп Фиаско, Гай Себастьян, а также Софи энд Джейнс уже на очереди.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
6: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Лунинберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
7: Аудитория 16+.
1: Реклама на Микс ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: День продолжается, но расслабляться рано. Рабочая часть вторника еще не окончена. Это значит, что нужно где-то искать второе дыхание. Музыка Микс ФМ в этом вам поможет обязательно. После рекламы ловите новый музыкальный блок. Måneskin, Years and Years, а также Weezer уже на очереди.
1: Реклама на Микс ФМ. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс ФМ.
2: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
3: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Микс ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: На Микс.ФМ продолжается в прекрасном режиме. Сейчас выясним, что с погодой в городе будет завтра. После рекламы продолжим эфир музыкой. И напоминаю, что сегодня в 20.00 будет программа «Микс по-новому». Послушаем новинки мира музыки. Присоединяйтесь.
1: Погода на Микс.ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс.ФМ.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
1: Реклама на Микс.ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. Парк «Тайга» скоро появится возле арены «Ерофей» в Хабаровске. Ранее на этом месте между ареной «Ерофей» и микрорайоном «Строитель» находился большой сквер, в котором установлен памятник знаменитому писателю Всеволоду Сысоеву и тигрице Ригме. Там же в Новый год всегда устанавливали искусственную елку. Сейчас вся территория сквера со всех сторон огорожена забором, а внутри ведутся строительные работы. В частности, рабочие занимаются формированием будущих пешеходных аллей, укладывают новые бордюры и отсыпают дорожки щебенкой. Будут в новом парке несколько отдельных скверов, а также главная площадь с памятником Ригме и Всеволоду Сысоеву. Строительство парка «Тайга» должно завершиться в сентябре этого года. На его территории появятся уютные дорожки, фонари, скамейки, урны и различные малые архитектурные формы, а также многочисленные деревья и кустарники. Даурская лиственница, красный дуб, сакура и дальневосточный миндаль. На этой неделе завершается голосование за благоустройство общественных территорий. По итогам предыдущей недели за скверы Хабаровска проголосовало более 46 тысяч человек. На данный момент лидерами голосования является сквер на пересечении улиц Волочаевской и Блюхера. Свой голос за него отдали более 12 тысяч человек. Сквер по улице Санаторной – более 9 тысяч голосов. И территория Центральной аллеи возле парка «Динамо» за него проголосовали более 6,5 тысяч жителей. Какая общественная территория станет победителем и где начнутся работы по реконструкции в следующем году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина, зависит от активности горожан. Голосование завершится 12 июня на единой федеральной платформе за городсреда.госуслуги.ру. В нем могут принять участие граждане России, которые достигли возраста 14 лет. Около 11 тысяч участников собрал фестиваль детства и юности в Хабаровском крае. Во всех муниципалитетах региона состоялся масштабный

0: позициям и совместного движения вперед.
1: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 27 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 78 копеек, 100 японских йен 45 рублей 69 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
3: Реклама спонсора.
4: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Прямая рабочего дня уже близко. Радуюсь за тех, кто уже освободился, и поддерживаю добрым словом дорабатывающих последние часики. Я на Mix.fm круглосуточно. Хорошее настроение. Мы всегда рады составить вам приятную компанию. Вместе с нами это сделают Селен Гомес, Бенни Бланк и Монархи, а также Audio Souls присоединится чуть позже. Перед этим расскажем о погоде.
1: Погода на Mix.fm.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Mix.fm.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix.fm. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
5: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Mix.fm.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Небольшая реклама далее, и музыка уже на подходе. Major Lazer, Sophie Baxter, а также French Corn Rebellion уже на очереди. Делайте громче, пусть ваше настроение будет на высоте.
1: Реклама на Mix FM.
2: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
3: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика. Таланты и поклонники. 25 июня на сцене Театра драмы.
4: Аудитория 12+.
5: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
6: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: отправляемся вперед под лучшую музыку Микс ФМ сразу после рекламы и прогноза погоды. Делайте громче, оставайтесь вместе с нами, пусть все будет хорошо.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс ФМ.
4: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Лунинберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене театра драмы.
5: Аудитория 16+.
6: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
7: Телефон 8 800 333 69 37.
8: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
9: «Губерния» в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс ФМ.
10: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 6 часов вечера в Хабаровске. Новости.
1: Студия Анастасия Каменева, здравствуйте. На дорогах Хабаровского края появляются новые знаки и светофоры. Это происходит благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Новые знаки и светофоры помогут снизить риски ДТП и обеспечат безопасное движение для тысяч автомобилистов и пешеходов, что особенно важно в преддверии летних каникул. Всего на создание инфраструктуры для повышения безопасности всех участников дорожного движения в этом году было направлено почти 155 миллионов рублей. На разных участках дорог края появится более 3400 новых элементов для безопасности и удобства водителей и пешеходов и 31 тысяча квадратных метров новой разметки, а также перильные ограждения. Единые правила оказания медпомощи начнут действовать в аэропорту Хабаровска. Минздрав утвердил порядок организации оказания медицинской помощи в аэропортах, в которых пассажиропоток превышает 39 тысяч человек в месяц. Приказ вступает в силу 1 сентября этого года. Согласно тексту документа, владельцы аэровокзалов обязаны организовать функционирование фельдшерских здравпунктов. Их наличие поможет оказывать экстренную и первичную медицинскую помощь на всей территории аэропорта круглосуточно. При этом в медицинских точках рекомендуют предусмотреть помещение для ожидания, процедуры, кабинет заведующего пунктом и кабинеты с рабочими местами. Количество здравпунктов определяется оператором аэропорта. Приказом предусмотрено оказание скорой, в том числе скорой специализированной помощи, выездными бригадами. Однако время доезда до аэропорта такой бригады не должно превышать 20 минут. Бесплатно посетить третью неделю молодежного туризма могут жители и гости Хабаровского края. Организатором проекта выступает Туристский информационный центр при поддержке регионального министерства туризма. Мероприятия пройдут с 22 по 28 июня. Стать участником смогут жители и гости нашего региона в возрасте от 14 до 35 лет. Чтобы посетить третью неделю молодежного туризма бесплатно, нужно предварительно зарегистрироваться на сайте hubtravel.ru. Главной особенностью программы этого года станет расширение географии мероприятий. Впервые они пройдут не только в Хабаровске, но и в Комсомольске-на-Амуре, а также в Комсомольском районе.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 27 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 78 копеек, 100 японских йен 45 рублей 69 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: Микс Презент. Спонсор летнего настроения — парк аттракционов Skyland и Копылов СВ.
1: Дорогие друзья, у меня для вас есть прекрасный сюрприз. Если вдруг стоите, присаживайтесь обязательно поудобнее. Мы начинаем розыгрыш. Любимое место отдыха хабаровчан и одна из основных городских достопримечательностей — парк аттракционов на набережной. Чем заняться с семьей в городе с наступлением теплого сезона? Конечно, провести время на набережной и покататься на аттракционах. Новые аттракционы и полюбившиеся уже всем жителям колесо обозрения, флеш и многое другое. У вас есть великолепная возможность порадовать себя и своих близких и прямо сейчас поучаствовать в розыгрыше сертификатов в парк аттракционов Skyland. С меня один вопрос, с вас один правильный ответ. И вот как сегодня мой вопрос звучит. Какая высота у нашего любимого колеса обозрения? Варианты предоставлю, конечно. Первый вариант — 60 метров, второй вариант — 140 метров, третий вариант — 20 метров. Отправляйте свои варианты к нам в мессенджер Маркс, и кто ответит правильно, и первым подарим сертификат в парк аттракционов на набережной. 924-924-102.7. Жду ваших сообщений.
0: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северный, слабый. Реклама на Микс-ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
0: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Микс-презент. Спонсор летнего настроения – парк аттракционов «Скаленд» и ИП Копылов СВ.
1: Напоминаю, что прямо сейчас мы разыгрываем сертификат в парк аттракционов на набережной «Скаленд». Чуть ранее задавала вопрос, и сейчас его повторю. Все же, какая высота у колеса обозрения в парке аттракционов на нашей Хабаровской набережной? Варианты таковы. Первый – 60 метров, второй – 140 метров, третий – 20 метров. Отправляйте свои варианты к нам в мессенджер Макс, кто ответит правильно, и первым подарим сертификат в парк аттракционов на набережной. 8-924-924-102.7. Всем удачи!
0: Реклама на Микс-ФМ. Old School на Микс-ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Микс-ФМ.
2: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене театра драмы.
3: Аудитория 12+.
4: Нас сейчас нет дома. Это автоответчик. Оставьте сообщение после сигнала, а лучше приезжайте к нам. Мы отдыхаем в парке аттракционов «Скаленд» на набережной. Тут непередаваемая атмосфера с утра до самого вечера. Новые аттракционы и самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения.
5: Приходите все вместе, с семьей, с друзьями, с любимыми. Получите незабываемые впечатления, яркие воспоминания, невероятные эмоции. Парк аттракционов «Скаленд» на набережной Амура. Лучше дома не скучайте, а в «Скаленде» отдыхайте.
6: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
7: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
0: Реклама на Микс-ФМ.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Акцент. Спонсор летнего настроения – парк аттракционов «Скаленд» и ИП Копылов СВ.
1: Дорогие друзья, спасибо всем за ваши ответы. Победителя определили. Сейчас расскажу вам, как сможете забрать свой сертификат. А правильный ответ – высота колеса обозрения в парке аттракционов на набережной 60 метров. Приходите в парк «Скаленд» и с этой невероятной высоты осмотрите наш прекрасный, любимый, дорогой Хабаровск. Всем удачного лета, веселья и лучшей музыки Микс ФМ.
0: Погода на Микс ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северный, слабый. Реклама на Микс ФМ. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс ФМ.
2: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Луненберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
3: Аудитория 16+.
4: Компания «Топол Эко» предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: МЧС России напоминает: не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
0: Реклама на Микс ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Семь часов вечера в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
2: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
3: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального значения снят на территории Хабаровского края. Это связано со стабилизацией пожарной обстановки на землях лесного фонда. Одновременно с этим Министерством лесного хозяйства и лесопереработки края отменен запрет на пребывание в лесах, расположенных на территории региона. При этом на территории всего края открыт пожароопасный сезон и продолжает действовать особый противопожарный режим, в условиях которого запрещается разведение костров, использование открытого огня, сжигание сухой травы и мусора. Все лесопожарные службы не прекращают контролировать обстановку в лесах. Капитальный ремонт улицы Серышева идет с опережением графика в Хабаровске. Реконструкция проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который инициирован президентом России Владимиром Путиным. В этом году участок улицы Серышева обновят до Знаменщикова, а в следующем дорогу приведут в порядок вплоть до улицы Воронежской. На эти цели выделено почти 234 миллиона рублей. Окончание работ запланировано на октябрь следующего года. В ходе реконструкции там частично заменят основания на участках с выявленными слабыми зонами, полностью обновят старые бордюры, уложат два слоя асфальта. Сезон летних лагерей начался в Хабаровском крае. Более 70 тысяч детей отдохнут в загородных и дневных лагерях региона. Губернатор нашего края Дмитрий Демешин утверждает, что масштабная оздоровительная кампания поможет детям провести лето интересно и с пользой. Развитие детских лагерей и проведение тематических смен проходит в рамках реализации нацпроекта «Молодежь и дети», который инициирован президентом России Владимиром Путиным.
1: Курс валют.
3: Официальный курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 27 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 78 копеек, 100 японских йен 45 рублей 69 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
1: Реклама спонсора.
4: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Доброго вечера всем присоединившимся. Отправляемся далее. Как всегда, слушаем лучшую музыку. После рекламы и прогноза погоды Джерри Соул, Black Eyed Peas, Мизен Мистер, а также Боб Синклер и Кайза в совместной работе.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Микс ФМ. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
4: Нас сейчас нет дома. Это автоответчик. Оставьте сообщение после сигнала, а лучше приезжайте к нам. Мы отдыхаем в парке аттракционов Skyland на набережной. Тут непередаваемая атмосфера с утра до самого вечера. Новые аттракционы и самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения.
5: Приходите все вместе, с семьей, с друзьями, с любимыми. Получите незабываемые впечатления, яркие воспоминания, невероятные эмоции. Парк аттракционов Skyland на набережной Амура. Лучше дома не скучайте, а в Skylandе отдыхайте.
6: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: продолжении часа реклама. И сразу после ловите новый музыкальный блог. Дженнифер Лопес, Флориан Пикассо, Бенсон Бун уже на очереди. Впереди еще больше классных музыкальных исполнителей.
1: Реклама на Микс FM.
2: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс-ФМ. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
4: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
5: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене театра драмы.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет-привет всем, кто присоединился только что этим вечером. С вами только лучшая музыка Микс FM. После рекламы и прогноза погоды ловите новый музыкальный блок и обязательно прибавляйте громкость.
1: Погода на Микс FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс FM.
3: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Лунинберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене театра драмы.
4: Аудитория 16+.
5: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
6: Телефон 8 800 333 69 37.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
8: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс FM.
9: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 8 часов вечера в Хабаровске.
1: Добрый вечер всем слушателям Mix FM. С вами Настя Абрамова, и это программа Mix по-новому. Этот час мы посвятим музыке, которая была выпущена совсем недавно, но уже приобрела статус хитов и готова веселить нас и делать этот вечер крутым. Сегодня по плану Ava Max, группа Maroon 5, Lil Wayne, Heaven и многие-многие другие. Мы начинаем. Приготовьтесь освежаться.
0: Новая музыка на Mix FM.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

0: вечер всем присоединившимся. Программа «Микс» по-новому набирает обороты. Каждый вторник с 20 до 21.00 слушаем программу, в которой сконцентрированы только новинки музыкального мира. Оставайтесь в нашей компании. Вечер обязательно посвежеет. Сейчас небольшая реклама, и сразу после «Камрад», «Пегги Гоу» и «Зейна».
1: Реклама на «Микс FM. Она за «Микс». Другая музыка на «Микс FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на «Микс FM.
2: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
5: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Лунинберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене театра драмы.
6: Аудитория 16+.
1: Реклама на «Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Продолжается программа «Микс по-новому». Это та часть эфира, в которой мы собрали новинки музыкального мира. Только один час в неделю, только здесь, на Микс FM. Сейчас небольшая пауза для рекламы. И сразу после «Холли Молли», «Като» и «Майли Сарос».
1: Реклама на Микс FM. «Микс по-новому». Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Микс по-новому продолжается, и новинки мира музыки собраны здесь для того, чтобы вы ощутили полную мощь от песен, которые готовятся стать хитами или уже приобрели этот статус. Слушайте лучше, оставайтесь вместе с Микс FM. С вами была Настя Абрамова. На сегодня прощаюсь, но перед этим обязательно всем пожелаю приятного вечера.
1: Реклама на Микс FM.
2: Микс Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на Микс FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

Только свежие на Mix FM.

0: Реклама на Микс-ФМ. Old School на Микс-ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Микс-ФМ.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
3: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене театра драмы.
4: Аудитория 12+.
0: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Микс FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Микс FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
1: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
3: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
4: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Луненберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
5: Аудитория 16+.
0: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Она за Микс. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
1: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
3: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

10 часов вечера в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Микс FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

0: Yeah.
1: I'll just go to bed. I'm tired.
0: I want to watch Friends.

«Полночь в Хабаровске». Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: 102.7.
1: Boy, Tway named Troy, used to live in Detroit. Bitch.

эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Час ночи в Хабаровске.

Mix FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards. I could pay for everything the song. So everything is on me.

2 часа ночи в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Mix FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Mix FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Русский микс. Слушайте музыку на родном языке.
1: Микс FM.
2: Два нелюбимых человека, нелюбимые смотрят фильм.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: 7 часов утра в Хабаровске.
0: Микс ФМ. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене театра драмы.
5: Аудитория 12+.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс.ФМ.
0: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Микс FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
1: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс-ФМ. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
3: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
0: Реклама на Микс FM.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Лунинберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
3: Аудитория 16+.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
6: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
7: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9 кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9 кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс.ФМ.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 8 часов утра в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В России хотят запретить термин «разведенка с прицепом». В Государственной Думе России обсуждается предложение о введении штрафа за использование уничижительного термина «разведенка с прицепом». Об этом сообщает издание «МАШ». Инициатором этой идеи является Валерия Рытвина, основательница Совета блогеров, которая стремится защитить женщин, воспитывающих детей в одиночку, от оскорбительных выражений. Данная инициатива уже проходит юридическую экспертизу и оценку специалистами. Эксперты утверждают, что это выражение имеет негативный подтекст и может способствовать травле матерей-одиночек, что вызывает серьезные опасения. Книжный союз предложил сократить число обязательных экземпляров книг. Российский книжный союз предложил Минкультуре сократить количество обязательных печатных экземпляров книг и брошюр, которые издатели должны поставлять в библиотечные информационные организации. По словам экспертов, для многих издателей нынешнее положение закона невыполнимы. Общие затраты издателей на исполнение таких требований составляют около 1,5 миллиарда рублей в год. За последние 30 лет средний тираж книг в России упал более чем в 6 раз. Согласно статистике Российской книжной палаты за прошлый год, на издателей со средним тиражом менее 100 экземпляров пришлось около 25% от общего числа, а со средним тиражом до 500 – 47,5%. Более 80% российских мобильных приложений содержат критические уязвимости. Это выяснили специалисты компании AppSec Solution. За прошлый год они обнаружили 48 800 уязвимостей в мобильных приложениях российских разработчиков. Это на 63% больше, чем в 2024 году. Критических угроз обнаружено более 19 000. Всего 84% приложений содержат уязвимости критического или высокого уровня. По мнению экспертов, причины состоят в увеличении доли сгенерированного искусственным интеллектом кода в разработке. Он тиражирует ошибки и небезопасные паттерны хранения чувствительных данных. Наиболее уязвимы оказались игры, финансовые приложения, стриминговые платформы, сервисы для бизнеса и приложения СМИ. Причем число критических уязвимостей в финансовых приложениях выросло в 10 раз за 3 года. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Микс-ФМ. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Как отдохнуть в наш век соцсетей? С друзьями в Skyland отправляйтесь скорей! Драйвово и здесь получить впечатление, огромное есть колесо обозрения! Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы! Создайте отличные воспоминания! Любимые в Skyland устройте свидание! Для жизни реальной ловите момент! На аттракционы спешите в Skyland! Новые аттракционы, корабль, музыкальный экспресс и, конечно, самое большое на Дальнем Востоке – колесо обозрения! На Набережная Амура в парке аттракционов Skyland. Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
3: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Микс.ФМ.
4: Телефон рекламной службы 45-88-45.

0: Реклама на Микс-ФМ.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
3: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене театра драмы.
4: Аудитория 12+.
0: Реклама на Микс-ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Микс Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс.ФМ.
3: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Луненберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене театра драмы.
4: Аудитория 16+.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 9 часов утра в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурев. В Госдуму внесут законопроект об оплачиваемых выходных на выпускной. Депутаты фракции «Справедливая Россия» подготовят и внесут в Госдуму законопроект о предоставлении родителям выпускных 9 и 11 классов оплачиваемого выходного дня для посещения выпускного. Об этом сообщил лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Он отметил, что родители должны иметь возможность взять выходной, чтобы присутствовать на вручении аттестата или выпускном после окончания ребенком 9 или 11 класса. По словам политика, многие семьи годами ждут этого момента, а родители часто переживают такой день даже глубже, чем дети. Лидер партии подчеркнул, что выходной должен быть оплачиваемым. Аналогичную норму, по его словам, предлагается закрепить и для Дня знаний 1 сентября. Банки вернулись к распродаже просрочки. В прошлом месяце было выставлено на продажу банковских долгов почти на 30 миллиардов рублей. Хотя майские показатели отстают от результатов первого квартала, когда среднемесячный объем, предлагаемый банками к продаже долгов, находился на отметке 41 миллиард рублей, рост предложения цен и доли закрытых сделок говорит о восстановлении рынка банковской цессии, то есть о переуступке прав взыскания долга. Согласно прогнозу управляющего директора ПКБ Павла Михмеля, до конца этого года объем закрытых сделок составит порядка 300 миллиардов рублей. В среднем 25 миллиардов рублей в месяц. Россияне стали больше оставлять на чае. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы SuperJob. Чаще всего чаевые оставляют в ресторанах, барах и кафе. 29% опрошенных делают это всегда. Еще 41% иногда. В такси всегда дают на чай 8%, иногда 39%. Курьерам всегда оставляют на чай 6%, иногда 32%. В парикмахерских и салонах красоты всегда поощряют персонал 10%, иногда 23%. В заправках и автомойках всегда оставляют на чай 7%, иногда 21%. В ресторанах, барах и кафе средние чаевые достигли 450 рублей. Это самый большой прирост за год, плюс 29%. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию с сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Как отдохнуть в наш век соцсетей? С друзьями в Skyland отправляйтесь скорей. Драйвовые здесь получить впечатление. Огромное есть колесо обозрения. Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы. Создайте отличные воспоминания. Любимые в Skyland устройте свидание. Для жизни реальной ловите момент. На аттракционы спешите в Skyland. Новые аттракционы. Корабль, музыкальный экспресс. И, конечно, самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. На набережной Амура в парке аттракционов Skyland. Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
3: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене театра драмы.
4: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс.ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
2: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
0: Реклама на Mix FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
2: Old School на Микс-ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Микс-ФМ.
3: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Луненберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
4: Аудитория 16+.
5: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
6: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс-ФМ.
7: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В Госдуме призвали ограничить разрыв зарплат руководителей и иных сотрудников. Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение премьер-министру Российской Федерации Михаилу Мишустину с предложением ограничить разницу в заработных платах руководителей и рядовых сотрудников государственных организаций. Как указано в документе, политик предлагает установить единый предельный коэффициент соотношения на уровне пятикратного значения. Сейчас предельные уровни соотношения средних зарплат руководителей и подчиненных определяются правительством, региональными властями или органами местного самоуправления. По мнению инициатора, такая мера позволит обеспечить сбалансированное распределение фонда оплаты труда, повысить прозрачность системы вознаграждения в государственном секторе и укрепить принципы социальной справедливости. Многодетные семьи должны быть освобождены от туристического налога. С таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. По его словам, данная мера будет способствовать развитию внутреннего туризма, а также подчеркнет государственную поддержку семейного отдыха. Он отметил, что решение по данной инициативе будет предложено уже в этом году, что позволит многим семьям немного сэкономить на летнем отдыхе. Это особенно важно, учитывая, что стоимость путевки и размер туристического налога увеличивается из-за большого количества детей. Ранее заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб заявил, что для многодетных семей в России нужно ввести бесплатный проезд по платным автодорогам, что поспособствует снижению финансовой нагрузки на семьи с детьми и поддержит внутренний туризм. Более 80% российских мобильных приложений содержат критические уязвимости. Это выяснили специалисты компании AppSec Solution. За прошлый год они обнаружили 48 800 уязвимостей в мобильных приложениях российских разработчиков. Это на 63% больше, чем в 2024 году. Критических угроз обнаружено более 19 000. Всего 84% приложений содержат уязвимости критического или высокого уровня. По мнению экспертов, причина состоит в увеличении доли сгенерированного искусственным интеллектом кода в разработки. Он тиражирует ошибки и небезопасные паттерны хранения чувствительных данных. Наиболее уязвимы оказались игры, финансовые приложения, стриминговые платформы, сервисы для бизнеса и приложения СМИ. Причем число критических уязвимостей в финансовых приложениях выросло в 10 раз за 3 года. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию с сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.